бас. Йолумуз узун, заманымыз аз. Бастыр газа бас. Йолумуз узун, заманымыз аз. Бастыр газа бас. Йолумуз узун, заманымыз аз.